0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури Тюркия Скма.
15: Овода Тюркия Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио Глаз Тюркия.
6: Гидарэби Амурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Альмира Демирдалич. В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Колорит боснийская кухня», а также «Турецкая уличная еда».

Вначале коротко о событиях дня. Тюркия продолжает развивать отношения с африканскими странами на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Нигера. Турецкое внешнеполитическое ведомство осудило одобрение новых поселений на западном берегу реки Иордан. Министр иностранных дел Туркии Хакан Фидан встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой в рамках официального визита в Республику Корея. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от перемирия с Ираном в случае гибели американских военнослужащих в результате атак со стороны Тегерана. Около миллиона молодых российских мужчин покинули Россию на фоне опасений новой массовой мобилизации, обязательной военной службы и давления с целью отправки на фронт. Ну а теперь подробнее об этом и других событиях. Турция продолжает развивать отношения с африканскими странами на принципах равноправного партнерства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Нигера Абдурахманом Тчани, совершившим свой первый официальный визит за пределы африканского континента. По итогам личной встречи президентов и переговоров делегаций Тюркия и Нигер заключили пакет соглашений, охватывающих широкий спектр областей – торговлю и экономику, безопасность, образование, культуру и транспорт. По словам президента Эрдогана, стороны рассмотрели инвестиционные возможности в Нигере и договорились о создании совместного экономического и торгового механизма.

Турецкий лидер отметил, что агентство по сотрудничеству и координации ТИКа, которое построило в Нигере больницу и школу, продолжает вносить вклад в укрепление административной и гражданской инфраструктуры страны, особенно в области ирригации, сельского хозяйства и животноводства. Одним из приоритетов президент Эрдоган назвал сотрудничество в образовательной сфере. На данный момент турецкий фонд «Маариф» управляет 12 школами в Ниамее, где обучаются более 1700 человек. Высшее образование в Тюркие получают около 500 нигерских студентов. Тюркия поддерживает дружественные страны в борьбе с террористическими организациями, которые создают нестабильность на континенте, особенно в регионе Сахеля, подчеркнул глава турецкого государства и сообщил, что турецкая и нигерская делегации рассмотрели перспективы углубления сотрудничества в сфере военной подготовки и обмена разведданными. Кроме того, нигерская делегация провела предметные встречи с ведущими турецкими оборонными компаниями. Президент выразил надежду, что эти переговоры в скором времени принесут конкретные результаты. В заявлении Министерства иностранных дел Тюркии говорится, что правительство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху продолжает расширять деятельность по захвату земель на оккупированных палестинских территориях и поощрять насилие со стороны поселенцев, тем самым подрывая принципы урегулирования конфликта на основе сосуществования двух государств. Турецкое внешнеполитическое ведомство осудило одобрение новых поселений на Западном берегу и подчеркнуло, что политика оккупации и аннексии, проводимая Израилем, не должна приводить к дальнейшему росту напряженности и углублению нестабильности на местах. МИД Тюркии также призвал международное сообщество выполнить свои правовые и моральные обязательства для защиты законных прав палестинского народа и предотвращения дальнейших нарушений международного права. Ранее ультраправый министр финансов Израиля Бацалель Смотрич объявил об одобрении строительства 2162 новых жилых единиц в еврейских поселениях на оккупированном Западном берегу, включая более 1000 домов в новом поселении недалеко от оккупированного Иерусалима. Израильские поселения на палестинских территориях считаются незаконными в соответствии с международным правом и рассматриваются как одно из главных препятствий на пути к созданию независимого палестинского государства. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Чо Хеном в рамках официального визита в Республику Корея. Как сообщили дипломатические источники, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы расширения сотрудничества между двумя странами. В рамках визита Фидан также возложил венок к военному мемориалу Республики Корея в Сеуле. Встреча проходила на фоне активизации турецко-южнокорейского партнерства в сфере энергетики и высоких технологий. Накануне Южнокорейское агентство по разработке инновационных малых модульных реакторов и турецкая компания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития технологий малых модульных реакторов. Согласно договоренности, стороны будут совместно работать над реализацией проектов в Тюркии и регионе, оценивать новые возможности для сотрудничества и содействовать интеграции турецкой промышленности в глобальную цепочку поставок технологий малых модульных реакторов. В компании «Нуклеан» подчеркнули, что соглашение имеет стратегическое значение для Тюркии, которая намерена увеличить мощности атомной энергетики до 20 тысяч мегаватт к 2050 году. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказа от перемирия с Ираном в случае гибели американских военнослужащих в результате атак со стороны Тегерана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. По данным издания, продолжающиеся обмены ударами между сторонами
усиливают давление на Белый дом и вызывают сомнения относительно долгосрочной устойчивости достигнутых договоренностей. Вместе с тем, как утверждают собеседники газеты, Трамп считает, что стороны приблизились к соглашению, которое могло бы обеспечить открытие Ормузского пролива для международного судоходства, прекращение иранской ядерной деятельности и ликвидацию запасов обогащенного урана. Источники также сообщили, что обсуждаемая в последние недели рамочная договоренность предусматривает возобновление судоходства через Ормузский пролив и отмену американской блокады Ирана. Ранее президент США заявил, что переговоры с Ираном развиваются позитивно. Мне сообщили, что переговоры идут очень и очень хорошо. Если соглашение будет достигнуто, а это может произойти уже в эти выходные, это будет хорошо, заявил Трамп.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Около миллиона молодых российских мужчин покинули Россию на фоне опасений новой массовой мобилизации, обязательной военной службы и давления с целью отправки на фронт. Об этом говорится в опубликованном исследовании, посвященном миграции граждан призывного возраста. Согласно материалу, после начала войны число мужчин, уклоняющихся от призыва и покидающих страну, заметно выросло. Авторы отмечают, что потребность в пополнении армии восполнялась за счет мобилизации и набора добровольцев. При этом ежегодный призыв в России на протяжении последних 15 лет остается на уровне около 250 тысяч человек. По закону призывники не должны направляться в зоны боевых действий, однако опасения, связанные с военной службой, продолжают подталкивать часть молодых мужчин к эмиграции. Ранее, после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россию могли покинуть от 600 тысяч до почти миллиона человек. Тогда на границах с Казахстаном, Грузией и рядом других государств образовались многокилометровые очереди, а власти соседних стран фиксировали резкий рост числа прибывающих россиян. Согласно данным, опубликованным в 2022 году, только за первую неделю после объявления мобилизации десятки тысяч граждан России въехали в Казахстан, Грузию, Финляндию и страны Европейского Союза. Официальные данные о числе покинувших страну после объявления мобилизации российские власти не публиковали. США ввели санкции против президента Кубы Мигель Диас-Канель и еще четырех человек, связанных с руководством страны. В санкционный список также вошел Александро Кастро Эспин, сын бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Новые меры стали продолжением политики давления администрации президента США Дональда Трампа на кубинские власти после подписания указа о расширении санкций против острова. В Вашингтоне подобные меры называют частью курса на усиление давления на руководство Кубы. Ранее США уже вводили санкции против лидеров других государств, включая Венесуэлу, Судан и Зимбабве. Ливанское движение «Хезболла» отвергло соглашение о прекращении огня, о котором накануне было объявлено после переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель движения, отметив, что соответствующая позиция была передана спикеру парламента Ливана Набиху Бери. Уважаемые слушатели, это были новости. В исполнении «Морал» звучит песня «Сен Ден Олду».

5 июня – Всемирный день окружающей среды. Развитие промышленной сферы привело к тому, что по вине человека загрязнение природы и окружающей среды приобрело невиданные ранее масштабы и скорость. Осознав, что человечество буквально рубит сук, на котором сидит, люди поняли, что нарушают естественный баланс Земли, способный к самовосстановлению. По мере роста этого понимания стало формироваться экологическое сознание, направленное на защиту природы. Стали создаваться рациональные решения для утилизации и переработки отходов промышленных предприятий, автомобилей и любых других следов человеческой жизнедеятельности без вреда для экологии. Государства в рамках международных организаций начали разрабатывать меры по защите планеты. Мы обязаны делать все возможное, чтобы в будущем люди могли жить в чистой и процветающей окружающей среде. Поздравляем со Всемирным днем окружающей среды и искренне желаем, чтобы защита окружающей среды стала неотъемлемой частью всей нашей жизни.

Новое научное исследование, опубликованное в преддверии 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Анталии в ноябре текущего года, привлекает внимание к важнейшему источнику, долгое время игнорируемому международным климатическим правом, а именно исламскому праву. В Кембриджском справочнике по исламскому экологическому праву показано, как 14 веков исламской правовой мысли служит мощной юридической и этической основой для решения глобальных экологических проблем и вопросов изменения климата. Предлагаем вам анализ этой темы от Казима Алама, написанный для TRT World. По мнению Нади Ахмад, профессора факультета права Университета Барри и одного из редакторов книги, исламское право – это не просто историческое или культурное наследие, а богатая правовая традиция, предлагающая жизнеспособные решения нынешнего климатического кризиса. Ахмад утверждает, что международное климатическое право в значительной степени формировалось на основе западноевропейского подхода, исключающего альтернативные традиции, такие как исламское право. Цель этой работы – подчеркнуть вклад исламского права в глобальное управление климатом. По словам Ахмад, население, наиболее сильно пострадавшее от изменения климата, в основном проживает в мусульманских странах и государствах глобального юга. Однако именно эти народы меньше всех виновны в возникновении кризиса. Поэтому климатическая проблема – это не только экологический вызов, но и вопрос справедливости. Некоторые основополагающие принципы исламского права заслуживают особого внимания в контексте современной климатической политики. Один из них – концепция халифата, основанная на идее, что человечество является ответственным хранителем Земли. Другой – система Хима, что означает «защищать, запрещать».

и препятствовать. Как правило, это относится к охраняемой территории или неприкосновенной зоне. Она предусматривает защиту общих природных ресурсов на благо общества. Кроме того, в качестве современных примеров применения этой традиции приводятся правовые нормы, основанные на справедливом распределении водных ресурсов, и Конституция Пакистана, где ущерб окружающей среде рассматривается как нарушение человеческого достоинства. Однако эти инструменты управления в значительной степени оставались вне доминирующего климатического канона. Ахмад подчеркивает, что проведение Тюркии 31-й конференции сторон в конце этого года позволит впервые сделать этот разрыв политически понятным. В книге значительное место уделяется экологическим последствиям милитаризма. В главе, написанной Ахмад, отмечается, что на международных климатических переговорах выбросы парниковых газов, вызванные войнами, практически не обсуждаются. Основная причина заключается в том, что во многих международных климатических соглашениях выбросы от военной деятельности полностью освобождены от обязательств по отчетности. По словам Ахмад, войны не только приводят к гибели людей, но и разрушают системы водоснабжения, сельскохозяйственные угодья и экологическую инфраструктуру, необходимую для выживания населения. В Ираке, Газе и Афганистане проживает мусульманское население, чья окружающая среда была деградирована десятилетиями войн, которые сами они не начинали, говорит она. В Ираке многолетняя война привела к масштабным разрушениям месопотамских болот, одного из крупнейших водно-болотных угодий на Ближнем Востоке. В Газе с октября 2023 года Израиль сбросил сотни тонн взрывчатки, что эквивалентно как минимум 6 атомным бомбам хиросимского масштаба. Повторные бомбардировки уничтожили очистные сооружения, инфраструктуру солнечной энергетики и сельскохозяйственные угодья, создав искусственную зону экологической катастрофы. В Афганистане брошенная военная техника загрязняет окружающую среду, а вырубка лесов в военное время увеличивает риск наводнений и оползней. Ахмад подчеркивает, что эти результаты не случайны, они являются структурными последствиями войны. Исламская экологическая этика не рассматривает разрушение окружающей среды как неизбежную цену политики безопасности. Этот подход основан на трех фундаментальных принципах – халифат, хилафа, означающий ответственность человечества перед землей, баланс, мизан, означающий сохранение природного и религиозного порядка, и справедливость, адль, означающее, что экологическое бремя не должно ложиться исключительно на конкретное сообщество. По мнению Ахмад, современные формы ведения войны одновременно нарушают все три принципа. Поэтому разоружение в исламском экологическом праве не является вопросом, отделенным от климатической политики. Оно рассматривается как естественное продолжение экологической справедливости. Ахмад утверждает, что исключения для военных выбросов в Парижском соглашении возникли в результате требований крупных военных держав. Однако исламское право считает человека ответственным за любые экологические последствия. В книге объемом 344 страницы также рассматривается историческое развитие системы защиты, потенциальный вклад ханафитского земельного права, земельного режима в исламском праве, сформированного в соответствии с юриспруденцией ханафитского течения ислама, решение проблем сельской миграции, а также классические исламские правовые нормы, касающиеся прибрежной и морской среды. В качестве современных примеров приводится Пакистан, где исламские концепции человеческого достоинства и ответственности трансформируются в современные.

современные экологические права человека. В целом, работа показывает, что исламское экологическое право – это не просто истерическая система мышления. Оно предлагает практические инструменты, которые успешно применялись, проверялись и постоянно развивались в разные периоды и в различных регионах. По мнению Ахмад, фундаментальный вопрос, стоящий перед мировыми лидерами, которые соберутся в Анталии, заключается в том, будут ли международные институты и дальше рассматривать исламскую традицию лишь как культурный фон, или же признают ее серьезным источником права, способным решить проблему климатического кризиса. И Ахмад заключает: страны-участники конференции в Анталии в значительной степени расплачиваются за экологические последствия конфликтов, инициированных теми самыми государствами, которые внесли исключение в климатические соглашения.

Некоторые десерты впечатляют с первого же кусочка. Откусываешь ломтик, и все сразу становится ясно. Но есть лакомства непритязательные, очень скромные. Они не пытаются привлечь внимание своим внешним видом, а медленно и верно откладываются в памяти. Жито относится именно к этому типу. Когда этот десерт подают на стол, в этом нет никакой помпезности. Обычно его сервируют в стеклянной миске, посыпая грецкими орехами или тертым шоколадом. У него нет сильного аромата, он не бросается в глаза яркими цветами. Но те, кто его любит, тянет к нему почти инстинктивно. Потому что жито – это не простое угощение, которое пробуют на вкус. Вы либо поймете его с первого раза, либо полюбите с годами. Итак, сегодня мы поговорим о неброском, но запоминающемся десерте. О блюде, которое не требует к себе внимания, но само притягивает его. Жито.

В боснийских домах жито всегда занимает особое место. Это десерт не только для повседневной жизни или торжественных случаев. Скорее, это лакомство для промежуточных моментов. Для уютных зимних вечеров, для неожиданных гостей, для дней, когда в доме пахнет кофе и тихо потрескивает печь. Интересно то, что почти все готовят его по-разному. В одних семьях пшеницу измельчают полностью, других оставляют в зернах, кто-то добавляет больше грецких орехов, кто-то ваниль. Одни предпочитают его холодным, другие подают слегка теплым. Но одно остается неизменным. Жито приготовление не так-то прост. Сначала пшеницу замачивают в воде, затем долго варят, а после этого оставляют настаиваться. Даже когда она готова, десерт достигает своего наилучшего состояния лишь через несколько часов. Возможно, именно поэтому жито кажется таким спокойным блюдом. В его создании нет места спешке. В современном мире, где все готовится за считанные минуты, жито напоминает нам о более неспешном темпе кулинарного искусства. О временах, когда приготовление пищи было не просто задачей, которую нужно поскорее выполнить, а естественной и гармоничной частью дня. В Боснии жито традиционно готовится преимущественно зимой. Пока за окном идет снег и запотевают окна, пшеница медленно томится на кухне. Приготовление этого десерта занимает много времени, но никто вокруг него не суетится. Разливающийся аромат сигнализирует о том, что дом скоро наполнится людьми. Почти всегда жито подают с кофе. Не потому, что существует такое строгое правило, потому что они идеально дополняют друг друга. Горький кофе и слегка сладковатый жито создают тот самый баланс, который многие помнят с самого детства. В некоторых семьях жито готовится только к прибытию важных гостей. Не потому, что это дорого или роскошно, потому что это требует душевных усилий. А в боснийской традиции труд, вложенный в приготовление еды, всегда считается высшим знаком уважения.

Есть история, которая разворачивается вокруг пожилого мужчины, жившего в одном из кварталов Сараева. Каждое утро он ходил в одну и ту же кондитерскую. Он никогда не заказывал пахлаву, туфахию или кремпиту. Он всегда брал лишь небольшую порцию жита и чашечку кофе. Годами люди видели, как он тихо сидит у окна и неспешно наслаждается своим заказом. Однажды молодой официант спросил его: «Почему всегда жито? Вам не надоело?» Мужчина улыбнулся и ответил: «Пахлава для жадных глаз, жито для спокойного дня». Официант тогда не совсем понял его слова. Он был молод, и для него особенный десерт должен был быть насыщенным, плотным и визуально эффектным. Прошли годы. Однажды этот юноша возвращался домой, смертельно уставшим после работы, и ему до боли захотелось знакомого, успокаивающего вкуса. Тогда он впервые сам заказал порцию жита. Именно в тот момент он по-настоящему осознал смысл слов старого клиента.

Ингредиенты для приготовления жита. 300 грамм пшеницы, 200 грамм молотых грецких орехов, 150 грамм сахара, 1 пакетик ванильного сахара. По желанию, немного корицы или тертого шоколада. Сначала пшеницу тщательно промывают и замачивают в воде на ночь. На следующий день ее варят на медленном огне до полного размягчения. На этом этапе ни в коем случае не следует торопиться. Если огонь будет слишком сильным, зерна потрескаются снаружи, но останутся твердыми внутри. После варки пшеницу процеживают и охлаждают. Затем, в зависимости от желаемой консистенции, ее либо полностью измельчают, либо слегка раздавливают. К полученной массе добавляют молотые грецкие орехи, сахар и ванильный сахар. Смесь тщательно перемешивают до получения однородной кремообразной текстуры. Некоторые предпочитают более густое жито, другие же добавляют немного жидкости, чтобы он получился мягче. Наконец, его раскладывают по небольшим мискам и оставляют остывать. Только тогда десерт раскрывает свой истинный вкус. Жито не терпит суеты. Его нужно есть медленно, маленькой ложечкой. Потому что этот десерт располагает к беседе. Он требует хорошего кофе и спокойной душевной атмосферы.

0: Интересно то, что жито никогда не является главным блюдом на столе. Он не показной и не привлекает лишнего внимания. Но зачастую именно он первым исчезает из тарелок. Возможно, секрет кроется в его искренности. Он не пытается казаться чем-то другим. Этот десерт создает глубокий, долго сохраняющийся вкус из нескольких самых простых ингредиентов. В то время как многие современные сладости сложны в исполнении, жито остается верен своей простоте. Пожалуй, именно поэтому он никогда не выходит из моды. Сегодня мы рассказали о десерте со вкусом севдалинки, обладающем эффектом постепенного воздействия. О лакомстве, которое напоминает нам. Иногда самые неприхотливые вкусы оставляют самый долгий след. До встречи! Приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

Сегодня мы отправимся в самое сердце Стамбула в вечерний час, когда особенно разыгрывается аппетит. Наша остановка – площадь Таксим. А главный герой программы, пожалуй, одна из самых культовых турецких уличных закусок – мокрый или влажный бургер. В программе «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с быстро приготовляемыми, но при этом невероятно вкусными блюдами этой страны. Сегодня в меню – мокрый бургер. Люди делятся на две категории – любители гамбургеров и любители мокрых бургеров. А к какой относитесь вы? Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы раз попробовать мокрый гамбургер. Поэтому давайте сначала разберемся, что это такое. Мокрый бургер отличается от классического гамбургера своей мягчайшей булочкой, обильным томатным соусом с чесноком и характерной влажной текстурой, которую он приобретает благодаря выдерживанию на пару. Котлеты обычно готовятся тонкой и без особых добавок, но настоящая изюминка блюда – это густой соус из чеснока, томатной пасты и специй. После того, как гамбургеры покрывают этим соусом, их помещают в стеклянный паровой шкаф. Именно там появляется та самая мокрая или слегка липкая текстура. Теперь вы уже представляете его, не так ли? Этот блестящий красноватый соус, легкая липкость, остающаяся на кончиках пальцев, и тот мягкий шорох при первом укусе. А теперь отправимся в небольшое путешествие и узнаем историю появления этого аппетитного блюда. Как и у многих легендарных гастрономических открытий, в истории мокрого гамбургера есть и доля случайности, и смекалка уличных торговцев. Много лет назад, в 1970-х годах, когда американские сети быстрого питания еще не появились в Тюркие, в Стамбуле на оживленных улицах, таких как Таксим и проспект Багдад, особой популярностью пользовались несколько закусочных. Говорят, в часы наплыва посетителей владельцам киосков становилось трудно справляться с заказами. Тогда они начали искать практичное решение. Раз спрос так высок, почему бы не готовить бургеры заранее, решили они. Котлеты жарились, булочки подготавливались, сверху наносился фирменный томатно-чесночный соус, а затем все это помещалось в закрытый контейнер, сохраняющий тепло. Именно здесь история делает неожиданный поворот. Тепло, накапливающееся внутри контейнера, пар от котлет и влага соуса постепенно пропитывали булочку. Она становилась мягче. Соус проникал глубже. Бургер словно преображался. И тут посетители заметили. Тот, который постоял, гораздо вкуснее. Этот слегка пропитанный соусом теплый и влажный бургер вдруг стал пользоваться большой популярностью. Настолько, что в спокойные часы посетители специально просили именно те бургеры, которые уже успели постоять свежие, приготовленные. После этого владельцы киосков стали намеренно выдерживать бургеры в контейнерах. Теперь новые гамбургеры готовили не по каждому заказу, а только тогда, когда запас в контейнере уменьшался. Так мокрый гамбургер появился как способ ускорить обслуживание, но благодаря своему вкусу превратился в настоящую гастрономическую культуру. Представьте себе, глубокой ночью вы гуляете по Таксиму, прохладный воздух, улицы полны людей. За стеклом в облаках пара рядами выстроены гамбургеры. Продавец открывает витрину и рукой в перчатке берет этот мягкий бургер, заворачивает его в бумагу. Когда вы берете его в руки, булочка еще горячая, до вас доносится аромат соуса. Чеснок деликатно напоминает о себе. И вот первый укус. Влажная текстура булочки, тепло котлеты и насыщенный аромат соуса полностью заполняют ваши вкусовые ощущения.
Вот почему, дорогие слушатели, мокрый гамбургер – это не просто закуска, это ритм стамбульских ночей, аромат улиц и воспоминания о молодости. Сегодня мокрый гамбургер можно попробовать не только в Стамбуле,

0: но и во многих других городах Тюркии. Однако мы все же рекомендуем попробовать его именно там, где он стал легендой, в самом сердце Стамбула, на Таксиме. До встречи, приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

завершение коротко о событиях дня. Тюркия продолжает развивать отношения с африканскими странами на принципах равноправного партнерства, взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой. США ввели санкции против президента Кубы Мигель Диас-Канель и еще 4 человек, связанных с руководством страны. Ливанское движение «Хизбалла» отвергло соглашение о прекращении огня, о котором накануне было объявлено после переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне. Около 1 000 000 молодых российских мужчин покинули Россию на фоне опасений новой массовой мобилизации, обязательной военной службы и давления с целью отправки на фронт. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
17: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
12: Гидарре ди амурия Тюркия.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Geoekonomiske aktüelnosti.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банху Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
4: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е сыдай Тюркия.
14: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Тюркия.
8: Овди радио глаз Тюркия.
0: Гидар реди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
12: Эво и фонетис Тюркия.
9: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидарре би амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye hangia radioya?
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
3: Turkiye une radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио Да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е сыдай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
15: Эво ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efirda Turkia ovoz radio.
24: It Turkia hongia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkia.
12: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.